сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Дни пролетят и года —

0: Казак FM.
1: Привет всем слушателям Казак FM. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
2: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся,

ты прекрасно все знаешь. В стороне оставаться нельзя в это трудное, грозное время. Здесь со мной фронтовые друзья. Передай маме,

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Ой.
1: Любо, братцы, 107.3 FM в белой глине. Включай.
2: Всем привет, я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Зак ФМ. Казак ФМ.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: 101 FM Феодосии. Включай.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль Кереница.
1: Слушайте наши песни на Казахстане.

0: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Мы приветствуем вас из самого сердечка утренней кубанской зари. Слышите, как птички-то поют? Ну-ка, прислушайте свои ушки. Они уже готовы встречать новый день. А с птичками и утренние мы, птички, Андрей Зитер и Александра Вольская, готовы дарить вам самые настоящие бодрые эмоции под аплодисменты.
1: Просыпаемся скорее, наливаем себе чашечку ароматного кофе или чая и присоединяемся к самому заряженному позитивному утреннему шоу на Кубани. И не забывайте, друзья, улыбаться по утрам. И, кстати, мы вам в этом поможем. А хорошая музыка не только помогает проснуться, она еще и может проверить ваш слух.
0: Друзья, расскажите, что вы делаете в самую первую минуту, когда чувствуете, что вот вас сейчас прям возьмет и накроет это гнев, обида.
1: Особенно сейчас в пробках.
0: Думаешь, есть еще уже?
1: Не факт.
0: Или наоборот накроет, что нет пробок, привык стоять.
1: Кстати, да, иногда бывает в обратную сторону.
0: Какой ваш личный стоп-кран? Есть ли у вас фраза или действие, такой фильтр, который не дает наговорить лишние словечки своим близким на пике эмоций? Какая она?
1: Ну вот, может быть, музыка, спорт, уборка, прогулка. Какой самый такой нетривиальный способ выпустить пар есть в вашем арсенале? И при виде чего самого простого и бытового у вас до сих пор перехватывает дыхание от умиления или нежности?
0: В общем, друзья, о чем же мы сегодня с Андреем-то будем говорить? Умеете ли вы управлять своими эмоциями? Или вообще, как вы считываете эмоции других людей?
1: Мне кажется, в общественном транспорте это очень хорошо заметно.
0: Ой, слушай, я же ездию в общественном трамвае очень часто.
1: Педагогом по речи работать.
0: Что я и делаю. Я к чему хочу? Что я хочу сказать? Что очень часто люди не могут эмоции сдерживать. И это видно в общественном транспорте. Тяжело жить.
1: Иногда в очереди тоже это видно.
0: Согласна, да. Как ты считываешь эмоции людей?
1: Просто смотрю в глаза и понимаю, если по глазам все можно понять, на самом деле, и по телу. Но вот давайте мы об этом во всем поговорим в течение нашего утреннего шоу, а вы можете написать нам свои какие-то практики, да, как вы справляетесь с эмоциями, как вы считываете эмоции других людей.
0: А мы поделимся с ними, да, с этими практиками.
1: Конечно.
0: А кто-то возьмет себе на вооружение.
1: Обязательно. А номер у нас тот же, 928-401-2020, мессенджер Макс. Ну что, пойдем дальше, послушаем музыку, проверим слух.
2: Алло, село!
3: Море лето.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины.

0: от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ейский медицинский колледж продолжает набор поступающих в городе Ейске. Прием документов осуществляется по специальностям. Лечебное дело на базе 9 и 11 классов. Сестринское дело и акушерское дело на базе 9 классов. В рамках дополнительного профессионального образования студентам предлагается подготовка по физиологии, медицинскому массажу, косметологии. Вас ждут в колледже.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 0859, 8 918 688 60 89.
4: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама не оферта.
1: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении. Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 1 августа на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 1 августа в 10:00. Телефон плюс 7 967 3 111 600.
6: 0+. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Доброе, замечательное утро. В эфире люди, которые улыбаются вам из радиоприемника, а дома плачут над рекламой корма для котят.
1: Плачу, люблю собачек, кошечек.
0: Друзья, сегодня мы решили быть честными с вами. Обычно мы... мы честные всегда с тобой, да? Без исключения даже. Мы честными решили быть и поговорить о том, как мы...
1: Почему ты на меня машешь рукой?
0: Все мастерски делаем вид, что у нас все под контролем. Умеем же мы все это делать?
1: Конечно, умеем. А вот психолог посоветовал. И тебе, кстати, тоже, да? Я ему рассказывала про тебя.
0: Очень интересно.
1: Проживать эмоции по мере их поступления. И я полностью с психологом, кстати, согласна.
0: Так что если вы... Ты тоже считаешь меня легкомысленным.
1: Да ладно. Так что если вы слышите в нашем голосе то отчаяние, то эйфорию не переживайте. У нас тема эфира, как вы справляетесь со своими эмоциями, умеете ли вы их, друзья, контролировать. Пишите нам в Максе плюс 7-928-401-2020 и рассказывайте, делитесь своими, хотела сказать слово, но забыла его.
0: Решила спеть. Ну вот смотри, уже подключается к нам наши радиослушатели, тот, кто уже проснулся вместе с нами, а тему мы определяли, уже с тобой говорили в предыдущем выходе. Татьяна нам пишет: моя фраза «фильтр, все нормально» обычно произносится сквозь сжатые зубы с улыбкой. Близкие уже знают, если я говорю «все нормально», нужно срочно бежать в магазин за шоколадом и не попадаться мне на глаза минут 40. Это вот пишет нам Татьяна.
1: Слушайте, ну, Татьяна, я вас уже боюсь, потому что вот эта фраза
0: «все, она далеко не бойся».
1: «Все нормально». Хорошо за шоколадом. А вот Дмитрий прислал нам сообщение. Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, любимый Дмитрий.
0: Да.
1: И он пишет, что я сам по себе спокойный человек. Как некоторые говорят, что у меня стальные нервы. Я понимаю по глазам, что человек нервничает. Представляешь, Дмитрий такой стальной.
0: Да.
1: И смотрит в глаза, и уже от его взгляда...
0: Глаза не забегают.
1: И от его взгляда уже все начинают нервничать. Дмитрий, ну вот...
0: А вот смотри, Виктория что пишет нам? Вот тоже, на мой взгляд, интересное сообщение. Пишет нам следующее. Да, есть... Я, это про стоп-фильтр фразы какой-то. Да, есть. Я считаю до 10, на счет 3 представляю, как я бью вазу. На 7 понимаю, что ваза была подарена его мамой. К счету 10 обычно отпускает... потому что жалко мамину вазу.
1: А что потом,
0: вот так.
1: Виктория, а что же потом с вашими эмоциями, когда вы-то вазу уже разбили?
0: Я, знаешь, что вспомнил? Вспомнил ролик, который вирусился в социальных сетях, где девочка лет, наверное, 5, вот где-то 6, едет на заднем сиденье с мамой в автомобиле, и мама поворачивается, говорит: ты что не разговариваешь? Она молчит, сидит,
1: не
0: такая, она супина, да, такая вся, она говорит: у тебя все нормально? Она говорит: у меня все нормально, просто я не хочу разговаривать. Эмоции контролируют. Женщины!
1: Хочу... Да, мы такие девочки. Девочки такие девочки. А я хочу рассказать, кстати, что про эмоции. Андрей Зиттер такой, знаете, не люблю я Стаса Михайлова, не буду. Я такая: ну, пожалуйста, пожалуйста. Он такой: хорошо. Он прочитал мои эмоции, я ему за это говорю спасибо. Потому что, девочки, для нас сейчас будет Стас Михайлов петь.
0: Ну, значит, для девочек с самого утра можно хоть что, друзья. Так что встречайте, Стас Михайлов, реклама и...

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, зачем нужны слезы?
3: О, Нина, у слез очень важные задачи. Во-первых, они постоянно поддерживают поверхность наших глаз влажной. Во-вторых, очищают глаз, когда туда попадает какая-нибудь соринка или просто пыль. Ну и, наконец, слезы текут, когда нам страшно, больно или грустно. Их еще называют эмоциональные. И ученые считают, что такие слезы нам полезны.
0: Почему?
3: Потому что в слезах содержатся вещества, которые нас успокаивают. А еще слезы помогают нам избавиться от гормонов, которые наш организм вырабатывает в момент стресса. Мы плачем, чтобы снять напряжение и почувствовать себя лучше.
0: А я вот плачу, чтобы меня кто-то пожалел.
3: Ты знаешь, ученые говорят, что когда мы плачем, то становимся похожи на младенцев. А люди всегда готовы помочь маленькому человеку. Поэтому плакать для того, чтобы тебя кто-то пожалел, это нормально. Приду я или мама, пожалеем и успокоим тебя.
0: А еще от щекотки слезы катятся.
3: Да, точно. Это происходит потому, что на нашей коже множество нервных окончаний. Они реагируют на прикосновение и передают информацию в мозг о том, чего мы касаемся. Так мы понимаем, сухое оно или мокрое, твердое или мягкое. А если тебя пощекотать, то в мозг поступит одновременно огромное количество сообщений. И мозг путается и ничегошеньки не понимает. Что это такое с нами происходит? Может, надо поплакать?
0: Пап, а ты заплачешь? Давай проверим. Где твое самое щекотное место?
2: Папа знает.

0: прямо в дар хорошее настроение, удачу и радость. Ну вот кто сколько сможет, хоть по капельке. Друзья, доброе утро. 7:37 в студии Казак ФМ. Андрей Вольский перепутала все.
1: А смотри, вот как меня...
0: Распереживалась что-то я.
1: Смотри, ты на эмоции.
0: Я тебя Вольской назвала.
1: Ты умеешь контролировать эмоции?
0: Я этому учусь. Андрей Зитер.
1: Андрей Зитер, да. Александра Вольская. Видишь, ты меня как фамилию.
0: Да.
1: Ну, бывает, ничего страшного. Друзья, мы сегодня как раз вот тему эфира такую затронули. Умеем ли мы контролировать свои эмоции? Умеем ли мы считывать эмоции других людей? И как это сделать? Ты знаешь, многие специалисты вот говорят, надо выйти в поле и громко покричать. Я тут на днях как-то вышел в поле, так кричал, что чуть со стыда не сгорел.
0: Серьезно? А что вокруг собрались смотрящие?
1: В лес я не поехал, говорят, в лесу очередь, чтобы покричать.
0: А я тебе сейчас расскажу, ладно, что же, поделюсь. Знаешь, где хорошо кричать? На море. Отплываешь, ну, ты плывешь по морю, да, в море заходишь, отплываешь очень далеко, ныряешь.
1: Тут главное, чтобы люди не подумали, что...
0: И дельфины не разбежались.
1: Они бы с тобой поорали вместе. Давай прочитаем сообщение от наших радиослушателей.
0: Да, Татьяна Дмитриевна написала нам, что эмоции тоже есть у нее, но моя фраза «делай, что хочешь» останавливает всех членов семьи.
1: Ну, такая, знаешь, ну, я бы согласился, тут безразличие полное, и тут нужно задуматься на самом деле. А вот, кстати, друзья, в следующем выходе у нас будет рубрика культурных событий, куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре, где мы расскажем о культурных событиях. Тут думать нечего, мы за вас все уже придумали, на самом деле. Но я думаю, что посетив мероприятие, вы получите самые хорошие

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Что ж за рубрика-то такая? Куда ж сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре? Рубрика для любопытных, неравнодушных людей, любящих искусство,
2: культуру.
1: Конечно, эмоциональных. Кто, сидя в зале на концерте, не может сдержать своих эмоций, громко кричит «Браво!»
2: Или рассматривая картины.
1: И аплодирует.
2: Тоже.
1: Ну, конечно, нет, ну как в музее? Пойду в музей, накричусь, да?
2: Тихо-тихо.
1: Ай, какая красота!
2: Это надо тихо.
1: Конечно, в музее нельзя кричать. Так что, друзья, рассказываем о событиях культурной жизни Краснодара, она не останавливается и даже в трудовые будни, потому что, ну, не все на работе, кто-то же и в отпуске, кто-то и отдыхает, а можно и вот сбежать. Нельзя никуда бежать, надо работать дальше. Что я несу? Несу я добро.
2: Говорим.
1: Добро, но не всегда доношу. Ладно, давай начнем все-таки. Мне что заинтересовало, я люблю чай. Чай душистый, чай ароматный, и вот 28 июля выставка, вначале был чай, история чая и чайной традиции, музей-заповедник имени Фелицина. Вот, собственно говоря, там все это происходит. И выставка-то посвящена чайной культуре и традиции чаепития в России. Основная составляющая выставки – это предметы из коллекции фондов музея. Среди предметов, представляешь себе, вот сходить, это все увидеть, старинные самовары, коллекция фарфора дореволюционного и советского, ложки. Тут главное, как в том фильме, да, ложки наслись, а задок остался. Подстаканники, у меня, кстати, дом тоже очень много их, сахарницы старинные, сливочники, конфетные обертки даже есть в экспозиции. И в качестве дополнительных предметов на выставке выступит такие продукция первого чайного кооператива «Мацестинский чай», планшеты, содержащие информацию о чае и традиции чаепития в России. Вот, так что любители чая любопытные.
2: Да, мне кажется, отличный повод сходить и познакомиться. И полюбите тот самый чай, если вы, например, его не очень. Краснодарская краевой выставочный зал изобразительных искусств приглашает на выставку «Золотой фотообъектив Кубани». Ежегодная выставка ежегодного союза журналистов Кубани проводится при поддержке Департамента информационной политики Краснодарского края. Что же там будет? 100 фотографий от 34 авторов. И они представляют и рассказывают о повседневной жизни кубанцев. Пока показывают красоту местной природы и уникальность культурных мероприятий. Красота.
1: Да, согласен с тобой. Посмотреть природу через объектив – это здорово. Краснодарская филармония имени Григория Пономаренко, 29 июля. Ну, дорогие ценители настоящей музыки, кинематографа, это мероприятие для вас. Как утверждают организаторы концерта, мы перенесем вас в сердце самых эпических и таких трогательных кинолент через музыку гениев современности. Все это прозвучит у нас со сцены. Исполнят яркие звезды Краснодарского края, заслуженные деятели искусств, победители международных конкурсов. Их виртуозное мастерство и филигранная техника порадуют зрителя, который придет на мероприятие. Но далее, друзья, мы отправляемся еще в немало приятных. Да,
2: конечно
1: действие.
2: Же, и вот у нас к завершению этого часа рубрика «Ленивые варенички». Друзья, присылайте ваши поздравления, сообщения нам в Максе, плюс 7-928-401-2020. И, конечно же, все сообщения мы зачитаем.
3: Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Ленивые варенички, в виде ваших приветов и поздравлений, которые вы присылаете нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. А мы, Александра Вольская, Андрей Зиттер, с превеликим удовольствием от чистого сердца, вот прям с лучшими эмоциями их зачитаем. Саша,
1: конечно, поехали. Татьяна Дмитриевна просит нас поздравить своего сыночка с днем рождения, Евгения Сергеевича. Ему сегодня исполняется 17 лет. Желают везения по жизни, удачи. Мама, папа, брат Виктор. Представляешь, какая красивая дата. 17 лет. Да. Только все вот впереди.
0: Молодец. Парень растет. И слушайся, родители, они хорошего много
1: посоветуют. И хороших эмоций. Людмила, добрый день. Сегодня свой день рождения отмечает Пирогова Лариса Александровна из станицы Новокарасунской. Здоровья крепкого желаем, счастья, успехов, терпения, любви родных и близких. С уважением, свекровь, мама, дети, внуки, родственники.
0: Ну и через запятую радиостанция Казак-ФМ всем коллективам присоединяется к этому поздравлению. У нас есть звонок от наших радиослушателей. Давайте узнаем, с каким событием к нам дозвонились. Алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, ведущие. Я Вера Петровна Тюканова из поселка Октябрьский, Северский район. Сегодня очень большой праздник, красивый, Крещение Руси. Это раз. А второй, 28 июля, отмечаю День ветеранов труда на Кубани, посвященный людям, которые внесли вклад в развитие региона, добросовестно трудились на благо нашего Отечества. Это наши земляки Октябрьского. Я буду говорить где-то именами, где-то с именами отчества.
0: Вера Петровна, у нас не так много времени с вами. Оно неумолимо, да.
2: Владимир Валентинов Ратниковы, Иван и Людмила Коноваловы, это Иван Леонов, Мария Гавриловна Годус, Альбина Денисовна Бабенко, Таисия Николаевна Кельнова, Елена Марковна Павленко. Много можно перечислять. Мои дорогие земляки, вы заслужили самых добрых слов. Я вас поздравляю. Вам здоровья, оптимизма. И все то, что звучит. Музыкальное произведение.
0: Вера Петровна, да, спасибо огромное. Мы тоже присоединяемся к поздравлению. Пожелаем всем крепкого здоровья, таких новых трудовых свершений по жизни. Ну, друзья, мы идем дальше. У нас впереди...
1: Новости, да, которые мы не можем, конечно же, пропустить, друзья. Никуда не переключайтесь.
0: А услышимся уже в следующем часе.
3: Алло, село! Спонсор часа – компания «Славянский кирпич». Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Зак ФМ.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. А если стресс надолго, используйте курс-успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Экспресс-успокоин. Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В сельскохозяйственную организацию в поселке Джубга требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора, водитель категории Б. Информация по телефону 8 918 270 2908.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
6: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: Говорим сегодня о том, умеем ли мы управлять своими эмоциями и считываем ли мы эмоции других людей. Конечно же, эта тема актуальна для каждого из нас, ведь умение понимать свои и чужие эмоции помогает где? В общении, в работе, в личной жизни, да и вообще вот вокруг. Мне кажется, эмоции вообще окружают наш мир.
1: Ну да. А скажите, наши радиослушатели, дорогие, а точнее, напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Вот насколько хорошо вы умеете управлять своими эмоциями и понимать эмоции других людей?
0: Мне кажется, ты знаешь, утром вот особенно этот навык понимания эмоций других людей пригодился бы. Четко понимать, кто с каким настроением проснулся и начинает свой день. И вовремя помочь, как говорится.
1: Она посмотрела на него холодным взглядом, что он успел простудиться.
0: И он так часто простужался.
1: Она на него так часто смотрела. Давайте почитаем сообщение от вас, дорогие наши радиослушатели, что вы пишете. Вот по поводу фильтров, да, что останавливает вас от выражения ярких эмоций.
0: Мне нравится это сообщение.
1: Да, вот пишет нам, ну, без подписи, инкогнито. Мой фильтр — это физический уход. Как только чувствую, что сейчас полетят искры, просто встаю и молча ухожу мыть посуду. Горячая вода и жирная сковородка спасли наш брак лучше любого психолога.
0: Ну, вот ты знаешь, что, мне кажется, еще от этой посуды вы стоять и мыть, еще другие эмоции.
1: А это отвлекает, между прочим.
0: Не люблю мыть посуду, особенно сковородки. А мне понравилось вот какое сообщение. Мое действие – фильтр. Начать громко и фальшиво петь песню. Желание продолжать спор отпадает у всех, причем мгновенно. Представляешь, спорят, тут начинаешь.
1: Я помню, мне мама всегда говорила, если что-то не нравится, пой. Вот еще одно сообщение, которое мне тоже понравилось. Ставлю телефон на беззвучный и иду разговаривать с Геранью. Она лучший слушатель, никогда не перебивает. Вот такое сообщение. Мое действие фильтр...
0: Да.
1: А вот это, да, это мы уже прочитали с тобой, да. Друзья, делитесь с нами своими какими-то особенными действиями, как вы спасаетесь от эмоций, грубо говоря, да, чтобы вот не наговорить лишнего. Ты знаешь, я все-таки вот придерживаюсь того момента, когда меня, ну, не побоюсь этого слова, раздирают эмоции, а я очень эмоциональный товарищ, да.
0: Прям раздирают.
1: Вот надо найти в себе вот это слово «стоп» сказать и не наговорить лишнего, да, просто вот либо посидите 3 секунды, помолчите, потом спасибо себе скажете, вообще другие мысли приходят в голову.
0: Идем дальше.
1: Конечно, и идем дальше, послушаем музыку. Ярослав Сумишевский у нас впереди. Про деревень песенку послушаем, да?
0: Ну, вам хороших эмоций.
1: Конечно.

Названий у него несколько в зависимости от местности. Но суть одна. Ни один танец не проходит без игры на барабане. Для горцев он ничуть не менее значим, чем бурка или кинжал. Кавказский от обычного барабана отличается принципиально двумя моментами. Он внутри абсолютно полый, и палочки к нему не прилагаются. Кавказцы играют руками, ставя барабан на бедро. Традиционное дерево для изготовления инструмента – грецкий орех, который считается музыкальным. Внешне его украшали кто на что был гораст, даже драгоценными камнями. На открытые стороны корпуса натягивали кожу. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно за 2000 лет до нашей эры. Применялись они изначально в военных целях для подачи сигналов. Сейчас представить музыку горцев, особенно лезгинку, без барабана просто невозможно. Игру на нем называют кавказским джазом. Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Барабан — это характер, темперамент, страсть.

0: Друзья, столько с положительными эмоциями мы приветствуем всех наших радиослушателей, всех жителей и гостей Кубани из центра Краснодара. Александра Вольская, Андрей Зитер, утреннее шоу «Алло, село», радио «Казак ФМ». Ой, слушай, ну как Нина Шнайдер сейчас пела, да, песня такая красивая. «Не дыши». А, кстати, вот справиться с эмоциями, чтобы вот не наговорить лишнего, нужно набрать воздуха
1: полную. И не дышать. Насколько, интересно, хватит твоих эмоций?
0: На несколько секунд, но настроение меняется, конечно.
1: Друзья, вы умеете превращать хмурое утро в солнечное одной лишь улыбочкой? Давайте проверим, кто у нас сегодня генератор позитива.
0: А давай, а пусть вот нам такое рожицу с улыбочкой накидайте нам в Макс 928-401-2020. Кто на позитиве? А вот любой смайл, вот какое настроение, покажите нам.
1: Кстати, да, было бы интересно сейчас, вот. Да, вот за полчасика. Да. А я, знаешь, о чем подумала? Говорим сегодня об эмоциях. А какие эмоции испытывают люди, когда их бутерброд утренний падает с маслом вниз.
0: Вырываешься.
1: Это же вот такой закон, да, когда вот он упал.
0: Да вспомни в детстве, что, ну, что упало, упало, на пол отряхнули, подышали и дальше.
1: А как там говорят, знаешь, упавший на что-то не считается...
0: На газету.
1: На тапочке.
0: Да. А ты знаешь, у меня какая мысль сейчас возникла по поводу эмоций, когда люди видят котят, щенят, вот такие каких-то маленьких, таких лохматых, пушистых.
1: Мути-мути-мути-мини.
0: Вот. А тут вот все. Даже, знаешь, такие закоренелые мужики иногда эмоции такие выдают, что...
1: Да, когда у них маленькие такие эти сообщения.
0: Давай, почитаем.
1: Кстати, про животных. Кот смотрит на меня круглыми глазами, когда я ем селедку под шубой. В этом взгляде читается. Ты правда это ешь? Вся наша династия котов просит тебя одуматься. Написала Мария из станицы, да, у нас какая тут станица? Староминская, по-моему.
0: Про собаку мне понравилось сообщение тоже. Это тоже умиляет на самом деле, когда ты в таком настроении, в не очень хорошем, ну, как тебе кажется, думается, да, там, и подходит пес, вот так кладет тебе голову на колено.
1: Ой, мой Мартин, он так делает.
0: Да.
1: И смотрит в глаза.
0: И сразу тебе как-то становится легче, да?
1: Ну, все проблемы как-то по своей собаке
0: уходят на задний план. Я вот про собак, кстати, мы когда заговорили, вот очень в парках часто, когда люди гуляют с животными, кто-то подходит, ай, какая собака, и вот начинает как-то приставать. Я всегда говорю, ребят, ну вы сначала с хозяином поговорите, можно ли это сделать, ведь настроение у собаки-то разное бывает.
1: Есть такое дело.
0: Будьте аккуратней. А впереди у нас игровая рубрика «Послесловица». Тут аккуратней быть не надо, берите в руки телефон, звоните нам на номер 928-401-2020, обязательно поиграем. Мы с Александрой начинаем пословицу, а вы ее на свое усмотрение, да творчески, да оригинально, и закончите. Пока звучит мелодия, ждем звонка от наших

0: Эмоциональные и бодро заряженные с самого утра ведущие утреннего шоу «Алло, село» Андрей Зитер, Александра Вольская. Приветствуем вас из самого центра Кубани, с города Краснодар. Друзья, на часах 8:47, что радует, день начинается хорошо, солнечно и прекрасно.
1: Да, и, конечно же, мы надеемся и мы желаем, чтобы ваши эмоции сегодня, да и вообще всегда были только позитивными. И, как говорится, настроишь себя эмоционально, так день и пройдет.
0: Согласен с тобой, я сейчас полностью проверил свой словарный запас, сколько я слов знаю.
1: Это... Посмотри, какие твои эмоции просто вот бурлят.
0: Вот
1: бурлят.
0: Я про это и говорю, да, настолько я эмоциональный человек, да, смотри, ну присылают нам смайлы, улыбочки, кто-то брови хмурые там присылает нам на мессенджер Макс. Продолжайте.
1: Огонечки.
0: Перекличка у нас, друзья, на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Можете прислать нам вот смайл, вот эту картинку, где человечек улыбается, там может быть... Какое ваше настроение?
1: Да,
0: покажите
1: вот, пришлите смайлик с тем, что какое у вас настроение, а мы потом посмотрим вообще, сколько у нас.
0: Мы тут с Александрой разжидали по поводу, кто же все-таки эмоциональный, мужчины или женщины,
1: пришли
0: к выводу, что мужчины менее эмоциональны, женщины более эмоциональны, но в каких-то случаях мужчины реально не могут сдерживать свои эмоции, это вот
1: как
0: что... Как дети, когда видим автомобиль, с техникой что-то связано, да, я тут недавно себе приобрел электровелосипед, я вот все говорю, я как ребенок, вот прям, честно слово.
1: А когда едешь...
0: Вот я про это и говорю, да, тут главное рот широко не открывать. Да, едешь. Ну, у меня пока еще нет вот этого забрала, знаешь, защитного. Ну, пока нет, изберегли меня. А еще про детей вот мы тут рассуждали, да, эмоции ребятишек, они настолько...
1: Ой, они засранцы.
0: Скажи, такие эмоции, они настолько искренние, они не могут...
1: Настоящие, живые.
0: Да, да. И еще вот мы решили, Саш, что дети очень хорошо считывают эмоции взрослых, и что взрослым не всегда удается это сделать.
1: А еще дети, это маленькие эмоциональные манипуляторы. Я хочу сказать.
0: Соглашусь с тобой абсолютно, но когда мы видим вот смех маленького ребенка, да, это умиляет, и когда даже вот детские слезы, когда вот он прям плачет, да, прям, и вся думаю, ну что это вот за картина какая-то, потому что не купили шоколадку.
1: Надо не вестись на это, на эти эмоции, это манипуляторы.
0: Вот, и взрослые бывают, как дети. А опять хочется вернуться к теме мужчина-женщина. Мы так и не договорились с тобой, а вот женщины-то, на твой взгляд, какие эмоции испытывают?
1: Тебе сейчас, конечно, не понравится. То, что я скажу, но по мне кажется, что генетически женщины эмоционально стабильнее.
0: Ну, это я согласен с тобой.
1: А, согласен?
0: Конечно.
1: А вообще, женщина, все, что красиво, все эмоции, платьюшки, плятюшки.
0: А, то есть все, что связано вот с этой
1: красотой.
0: Хорошо, мы сейчас с тобой красиво пойдем дальше. Да, уйдем из эфира, но у нас впереди, друзья, рубрика «Ленивые варенички». Пишите нам, звоните на номер 928-401-2020. Все сообщения. Поздравляю.

0: Ленивые варенички в виде ваших поздравлений. Это вот как начинка такая вкусная, ароматная, сочная. Да. А мы с Александрой уже сейчас будем фигурно их налеплять.
1: Как ты сказал красиво.
0: На эмоциях. У нас есть сообщение, давай почитаем.
1: Да, прилетело у нас сообщение. С огромным удовольствием, конечно же, мы зачитываем. И что? Весь коллектив Академии про юмор поздравляет педагога Викторию Пущину. И это поздравление для вас, Виктория. Дорогая наша Виктория, с днем рождения. Пусть этот день принесет вам только радость. Мы желаем вам оставаться такой же красивой, доброй и милой. Вы много вкладываете своих сил и времени, чтобы мы, то есть ваш коллектив, становился лучше. А мы стараемся, потому что вы поддерживаете во всем и верите в нас. Самое главное, вам желают крепкого здоровья и Божьей помощи. Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие люди. Очень вас любим и ценим. Ваши великие и любящие. Вот такое вот сообщение пролетело от Академии про юмор.
0: Виктория, мы всем коллективом радиостанции «Казак-ФМ» присоединяемся к поздравлению. Вот каждому слову, которое было сейчас написано, прям вот. И еще ловите наши объятия. Вот через радиостанцию, да, «Казак-ФМ». Всех, у кого сегодня день рождения, мы поздравляем с этим праздником, друзья. И вообще целый день красивый, прекрасный, солнечный. Пусть настроение будет всегда праздничное. Идем дальше и с днем рождения всех, друзья. Ждем новости от Юлии Сороки. Уже встретимся с вами

0: Утро добрейшего всем, дорогие наши. Продолжаем наше утреннее шоу «Алло, село». Мы такие уже проснувшиеся.
1: Эмоциональные,
0: да? С Александрой Вольской, Андрей
1: Зиттер. Перешли в третий час нашего шоу.
0: Перешагнули. Широко, что главное штаны поберечь надо. Да. Почитаем сообщения от вас, которые вы присылаете на тему, как вы умеете контролировать свои эмоции, чем вы их контролируете, да?
1: И как вы их считываете? Да. И вот, кстати, вы прислала нам Людмила и фотографию, и пожелание хорошего дня для всех нас и для радиослушателей. И она прислала фотографию с цветами. И мы тут с Андреем, конечно, заговорили, что еще цветы, особенно для женщин, да, как они насколько эмоционально поднимают настроение. Вот люблю, когда дарят цветы. Или сама покупаешь тоже, чтобы поднять себе эмоциональное настроение.
0: А чем ты еще себе поднимаешь настроение?
1: Вкусной едой.
0: Так.
1: Красивой, я бы сказала. Mm-hmm. Вкусной и красивой.
0: Так, еще чем?
1: Я на допросе.
0: Давай исповедуюсь в эфире.
1: Да хорошим настроением. И знаешь чем? Раз ты вот так мне спросил, людьми, которые окружают меня.
0: О, это да. Это очень здорово. Вот мы периодически с Александрой из студии выходим в офисные помещения к нашим коллегам. Смотришь, как ребята сейчас уже трудятся, девчонки, как пчелки, что-то бегают уже, кто-то хмурит, сидит в компьютере.
1: Кто-то улыбается, кто-то общается.
0: Можно таким образом считать эмоции человека, да, и понять, насколько люди радуются этому дню, насколько они уже все в заботах и в трудах. Мы тоже сейчас в заботах с Александрой, потому что мы ждем наших гостей. Они буквально через несколько минут уже появятся у нас в студии перед микрофонами. Да,
1: и это гости наши, гости, которые эмоционально, да, вызывают разные эмоции у других людей, но когда они приходят.
0: И эмоции вызывают, и умеют считывать эмоции по человека по эмоциям, так, наверное, правильно будет сказано, да, есть такая наука, физиогномика.
1: Да.
0: Вот ребята, наверное, ей хорошо владеет. Но мы это все узнаем, что, как и к чему, и как, с каким настроением они к нам пришли. Да, послушаем хорошую музыку, немножко рекламу, друзья. Может, что-то полезное для себя обязательно найдете. И скоро услышимся в эфире.
2: Море, лето. С Казак-ФМ. Частушка для казака от Тамары Юренко из Лабинска.
3: Разверни гармонь, мой милый, а я буду подпевать. Звонким голосом казачий край родимый прославлять.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ейский медицинский колледж продолжает набор поступающих в городе Ейске. Прием документов осуществляется по специальностям. Лечебное дело на базе 9 и 11 классов. Сестринское дело и акушерское дело на базе 9 классов. В рамках дополнительного профессионального образования студентам предлагается подготовка по физиологии, медицинскому массажу, косметологии. Вас ждут в колледже.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: вот, друзья, мы сходили с Александрой, встретили наших гостей.
1: Ой, и сразу эмоционально мы зарядились.
0: Я вот прям рекомендую, не то, что я и Александра, я рекомендую, подключитесь, пожалуйста, к видеотрансляции в социальных сетях, во ВКонтакте, радиостанции Казак-ФМ. Смотрите нас на сайте kazak.fm, потому что гости пришли у нас, но я бы сказал, они необыкновенные, потому что они в таких нарядах красивых пришли.
1: Обязательно. И знаете, как сразу эмоционально, особенно красный цвет, эмоционально прям вызывает такую эмоцию.
0: Радость вызывает. У меня красный цвет — это радость и счастье. Кто в гостях-то у нас? Конечно.
1: А у нас в гостях сегодня артисты мим-шоу. Это Владислав Белицкий и Антон Глотов. Доброе утро.
2: Доброе утро, ребят.
3: Доброе.
0: Ну вот у нас один из гостей вот общается с нами именно вот таким способом, такая вот манера, пытаемся переводить. Поэтому и рекомендую вам подключаться к видеотрансляции.
1: Ребят, какие эмоции, по вашему мнению, сложнее всего передать мимикой и жестами?
3: Ну, в целом, многие эмоции сложно передать, особенно когда есть какой-то момент не настроя. Но в целом все достаточно легко и просто. Ты выходишь, ты на сцене, ты одеваешь определенную маску, вот, в том числе белую, и выдаешь полностью все эмоции, весь спектр можно выдать.
1: Прям можно весь спектр, даже такой сложный. Не говорю там про радость или грусть, это, ну, понятно.
3: Абсолютно, да, можно. И где-то ты можешь застенчивый быть, где-то ты можешь быть заигрывающий такой, как бы, да, вполне можно даже и настроение казака передать вообще легко.
1: Ух ты,
3: усы накрутил наверх.
0: Ну, в принципе, вы пришли к нам с усами.
3: Да, мы готовились. 12 лет.
0: Смотри, люди отращивали усы специально. Казачьи такие, браво.
1: Возьми на вооружение.
0: Я с усами.
1: Ну, интересно посмотреть.
0: Не знаю, давай попробуем.
1: Насколько жесты и мимика, да, эмоционально передают, вот потому что Антон сейчас, он говорить не может, а он руками. Я понимаю, что мимика...
0: Ну, у него образ такой, он говорит-то может, просто у него образ такой.
1: Ну да, понятно. Вот, что-то было. Жесты, в общем, насколько важны?
3: Ну, жестами мы передаем. Можно не говорить ничего, и человек будет понимать. Зачастую нас понимают даже взглядом. То есть мне достаточно посмотреть на человека, да, что-то, и он понимает, что я имею в виду. И понимаю, можно ли к человеку подходить вообще и начинать с ним какой-то невербальный такой диалог, либо же нельзя. Там на лице у нас у человека все сразу считывается и становится понятно. Настроен человек на общение какое-то, либо он вообще не настроен. Но бывает непонятно. Да,
0: это очень
3: редкие
0: важно,
3: случаи
0: деле,
3: бывают, да. Когда, знаете, человек такой прям... Нет, ко мне не надо. А потом подходит и говорит: а почему вы ко мне не подошли?
0: Вот так. Вы сами вроде барьер поставили.
3: Не хотел.
1: А вы считываете эмоцию, да?
3: Да. Я прекрасно понимаю, когда можно, когда нельзя.
1: Вот в вашей профессии сколько лет приходилось обучаться этому, чтобы понять эмоцию? Вот к Андрею надо подходить или не стоит?
0: Это называется физиогномия.
3: Да. Вообще я работаю 12 лет в этой сфере в целом. Но скажу так, признаюсь честно, я не учился на это. Ну, то есть
0: это природная такая интуиция
3: какая-то. Как-то не заканчивал, да. Я автомеханик, потом строитель, и все.
0: О, понимаешь, вот. Мы тоже можем, значит, там быть.
3: Да, и как-то само пришло. Захотелось, попробовал, понял, что да, хорошо, люди реагируют. Ну, это очень ценно, радовать людей. Мне просто это очень понравилось, хорошо, и очень давно это было. Радовать людей. И все, и оно...
1: Антон, да, сколько
3: Антон
1: у нас?
3: Антон тоже радует людей.
1: Пока пальцы.
0: Понятно тебе. Друзья, мы тоже порадуем наших радиослушателей сейчас рекламно-музыкальной паузой, но останемся в видеотрансляции и продолжим наше общение. Так что оставайтесь с нами, далеко не уходите, будет интересно.
4: Алло, село! Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: сидим мы тут с Александрой Вольской и Андрей Зитер, улыбаемся от одного уха до другого. Настроение нам наши гости подняли, да, своими.
1: Эмоционально нас.
0: Особенно эмоционально, да, вот у нас один гость такой ряженый.
1: Причем ничего не говоря, а эмоционально-то видишь, как поднимать.
0: Кто у нас в гостях, да, расскажем.
1: Конечно же, артисты мим-шоу Владислав Белицкий и Антон Глотов. Доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро, ребята. Вот, у нас один из наших гостей вот говорит именно вот таким способом, но мы его научились уже понимать за какое-то короткое время. Ребят, вот вопрос такой, да, ну, чтобы работать в таком жанре, это все-таки актерское мастерство, да, образование обязательно, вот на ваш взгляд, человек обязательно должен быть с образованием прийти в вашу команду, или все-таки это какое-то природное харизма, вот это природное обаяние, природное чутье, как считывать эмоции у людей?
2: Если выбирать из двух вариантов, я выбрал природную харизму.
0: Почему?
2: Я такой, и поэтому мне так комфортнее, удобнее. Ну, не научишь, не передашь. Можно научить, но это будет не совсем то. Но самое главное, это желание. Вот если нет желания, все. Не поможет ни природа.
0: Ну, то есть даже актерские приемы какие-то, да, что вот как себе настроение поднять. Ну, вот, к примеру, да, все равно вы едете на работу, да, ваша задача главная, это подарить людям улыбку, радость, как бы, да, чтобы настроение, оно как-то было поднято, да, все равно. И как вы себе там настроение поднимаете? Ну, здесь ты грустный. Ну, ты же не можешь все время улыбаться, хохотать там, или какие-то эмоции, лица там строить.
2: Вспоминаем какие-то крутые, классные проекты, где мы
0: или
2: были.
0: Или события какие-то в
2: людей
0: жизни.
2: Людей вспоминаем.
0: Ага.
2: Вот, иногда бывают очень веселые люди, и мы их вспомнили такие, вау, хорошо.
0: То есть
2: песни,
0: такой,
2: музыку.
0: Что ты такой веселый? Да, да, Серега, тебя вспомнил.
2: Включаем,
0: да?
2: Казак FM, танцуем.
0: Ой, вот это уже мне нравится. Я тоже как
2: вспомнил.
0: Александру так всю неделю хохочу.
1: Это почему?
0: Потому что настроение сразу мне поднимается.
1: Ну ладно, хорошо. Ребят, скажите, какие факторы влияют на ваше решение о том, стоит ли подходить к человеку на мероприятии? Например, там его поза, выражение лица, вообще, как он взаимодействует?
2: Все в совокупности. В любом случае, мы смотрим на человека и понимаем, можно к нему подойти или нет. Достаточно просто помахать рукой, улыбнуться, подмигнуть, и он такой... также реагирует, все, значит, можно. Значит, можно подходить, общаться, взаимодействовать.
0: Ага. И неважно, в каких карманах у него руки, да, это
2: абсолютно,
0: все...
2: да. Ну, то
0: или
2: есть
0: там
2: это
0: руки
2: может казаться на первый взгляд, что он не готов, но только ближе подходишь, так смотришь на него, все. Он уже начинает улыбаться, смеяться, да.
0: А как вот относятся гости к тому, что, ну, вот, ребят, как сейчас Александру копировали все ее движения, в юмор переводя, а гости нормально к этому относятся, когда ты начинаешь повторять за гостем, ходить следом, там, за ним?
2: Да, когда не видят. Когда гость этого не видит, другие смотрят. Да, это круто, классно. Ну, и бывает, люди тоже хорошо реагируют в основном. Они видят, о, его пародируют, ему весело и прикольно.
0: А кто, это же смеются все остальные, а мы же не любим, когда над нами смеются.
2: Да, есть такой момент.
1: А скажите,
2: нормально.
1: Да, ребят, скажите, а вот когда не на работе, просто идете по городу, по красной, и вдруг применяете свои техники вот без грима, без ничего, вот мало ли, человек сидит, девочка плачет на лавочке, условно говоря.
2: Ну, без грима тяжело, ну, как бы, что-то развесить. Вообще нет. Я когда работаю, я одел, это другой человек. Ну, скажем так. А я в жизни, я еще один человек. Вот. Есть разные люди, которые, как Бэтмен, знаете, ночью, хопа, все. Он перевоплотился и спасает мир. Так же у нас. Мы перевоплощаемся, то есть в определенный образ, и развлекаем.
0: Поговорим с ребятами уже в видеотрансляции, как вы это делаете, какие техники используете. Так что подключайтесь к нам во ВКонтакте, в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ». Смотрите нас на сайте «Казак.ФМ». Рекламно-музыкальная пауза, и мы вернемся к вам, дорогие друзья.
3: Алло, село! «Казак-ФМ».

0: гостях у нас сегодня замечательные артисты мем-шоу. Это Владислав Белицкий и Антон Глотов. Здравствуйте.
1: Ребят, доброе утро. Особенно сейчас поздоровается наш один из гостей.
2: Доброе утро.
1: Услышим.
2: Нормально.
1: Сейчас подумаешь, что у нас попугай в гостях. А нет, это артисты мим-шоу. Продолжаем наш разговор. Вот общаемся с ребятами по поводу эмоций, как они считывают эмоции гостей на мероприятии, как свои эмоции вот можно контролировать и не перейти какую-то определенную грань там личного пространства с гостем, да, и такой фамильярность не проявить, скажем, где-то в этом.
0: И мы хотели поговорить про курьезные случаи, которые происходили у вас на мероприятии.
2: Ну, честно говоря, их не было так много.
0: Они были хорошо.
1: Давайте о приличном хоть что-то.
2: Бывало, реквизит может сломаться, бывает, бокал разбивался.
0: Как у меня сейчас.
2: Ну, ты делаешь вид, что так и должно быть. Все, он упал, ой-ой-ой, пошел, попросил, убрали, заменили. Бывает и пищалка, да, вот это тоже куда-то вылетит. Ну, ты говоришь, у меня есть вторая.
0: А как ты зреагируешь на такие курьезы?
2: Ну, ты такой, ой! Так и должно быть. В любой ситуации нужно делать вид, что так и должно быть. И тогда все хорошо. Где-то сменные рубашки постоянно, где-то перчатки дополнительные. Все должно быть в готовности.
1: Ну, да, чтобы смотрите, особенная техника общения с гостями. Вот с помощью свистка, вот, да, как бы. Как гости реагируют, насколько долго они могут воспринимать вот этот контакт?
2: Главное понять. Иногда люди не понимают прям вообще. И вот до конца они не адаптируются. Да. Но, в принципе, потом начинают пару раз ты что-то сказал, они такие понимают, плюс жестами показал, они такие, о, оказывается, это от меня нужно.
1: Так, подождите, ну вот, допустим, на мероприятии вас четверо, допустим, и каждый эмоции выражает свистком.
0: Или вы как-то договариваетесь.
2: Смотрим друг на друга, да, что-то маякуем, сейчас я, потом ты.
0: А как мы с тобой в этот раз? Вот, уже понял.
2: Чувствовать друг друга, в принципе, и когда долго работаешь, ты понимаешь, когда можно, когда нельзя, что можно делать.
0: А я представляю, что происходит, если все, например, четверо, да, на мероприятии все свистят, что-то говорят.
1: У меня вот тоже морщин очень много на лоб, ну, это мужская как бы гордость, да, потому что я хмурюсь, поворачиваюсь на Александру и говорю, ты что сидишь, молчишь? Давай улыбайся, давай смейся.
2: Есть такие, у меня, кстати, тоже
1: эмоционально. Вот, кстати, да, вот, видишь, колено.
2: Да, есть.
1: Да.
2: Это специфика работы,
0: видимо. Да?
1: Вот понимаешь, как, ну, мы уже выяснили, успели, что у ребят дома они спокойные абсолютно, они как бы не... То есть, все, работу на дом не берут они, да, то есть они на работе такие...
2: Не, только вот вышли, такие, приехали, да. А особенно когда загримировались, все, тогда мы начинаем.
1: То есть образом,
2: другой
1: как
2: человек
1: по щелчку,
2: приходит.
1: Да, такой раз, и ты включаешься.
2: Постепенно, да. Постепенно он подходит, плюс музычка, и все, и ты начинаешь работать. Потом только смыл, все, другой все, человек. Ты я даже иногда прячусь от гостей, я просто ухожу, чтобы меня никто не трогал.
1: И все, ты по своей профессии, на которой обучался, да?
2: Такой? Да, пошел.
1: Что мы уже выяснили, у ребят нет актерского, театрального образования, они каждый пришли из своей определенной сферы деятельности. Да, ну это здорово.
0: Ребят, ну что вы пожелаете нашим всем радиослушателям, вот именно эмоциональным?
2: Улыбаться почаще, вот, и понимать, что мир прекрасен, все хорошо, надо радоваться каждому дню. Вот ты проснулся, улыбнулся, все, это счастье большое, что все замечательно.
1: Это здорово. Любви.
0: Самое
1: любви.
0: Главное.
1: Любовь спасет мир. Друзья, скажем спасибо огромное ребятам, что помогли нам с улыбкой встретить этот день. А всем нашим радиослушателям сказать огромное спасибо, что откликались к нам, писали нам сообщения, были искренними с нами. Это очень здорово.
0: Ну а мы услышимся уже с вами завтра утром в программе «Алло, село».
1: Всем хорошего дня.
3: Друзья, это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак FM».

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки прибаутки.

0: станции. 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, новость слышали? Прораб Петров никак не может достроить себе дачу, потому что постоянно ворует у самого себя кирпич и строит баню.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки.

0: 102.5 FM в Сибай. Включай.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, почему ты всегда говоришь, что надо посмотреть в интернете? Что это такое, твой интернет?
3: Нина, интернет — это сеть компьютеров. Они связаны между собой по всему миру. Эти компьютеры с помощью специальных технологий могут общаться друг с другом и обмениваться информацией. Поэтому, когда я говорю «надо посмотреть в интернете», это значит, нужно сесть за компьютер и найти то, что тебе интересно.
0: Так просто?
3: Это только кажется, что просто. В это время происходит множество процессов. Когда мы заходим в интернет с компьютера или телефона, то подключаемся к другим, большим компьютерам, которые называются серверы. Они хранят информацию и обрабатывают запросы от других компьютеров. И по нашему запросу отправляют ее нам, а мы видим ее на экране.
0: Откуда интернет знает, что мне интересно?
3: В нем хранится огромное количество информации абсолютно обо всем. Когда ты хочешь найти что-то, то надо набрать ключевые слова в поисковой системе. И она предоставит список страниц с этими словами. А потом тебе надо будет их прочитать, чтобы найти ответ на свой вопрос.
0: А мультики тоже из интернета?
3: Да, дочь. В интернете есть не только текстовая информация, но и миллионы видео, мультики, фильмы, сериалы. Когда я был маленький, такого большого интернета еще не было. И нам приходилось искать информацию в книгах или журналах. А мультики тогда показывали раз в день по телевизору и всего 15 минут.
0: Хорошо, что люди придумали интернет. Что бы я без него делала?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушайте, вот может объяснит мне кто-нибудь, а? Вот не понимаю я одну вещь, ну хоть убей не понимаю. Почему, когда у жены на лице полтонны косметики, ну полтонны, в три слоя штукатурка, тогда считается, что это ничего страшного, это нормально. А когда у меня, у мужчины, на щеке маленький кусочек помады, так это все, это трагедия, это надо убивать и развод. Ну что это такое, я не понимаю.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Бизнес должен двигаться вперед. Экспресс-кредит для МСП от банка «Кубань-кредит» до 30 миллионов рублей на развитие и быструю оплату текущих расходов. Без предоставления отчетности и страхования залога. Оставьте заявку на сайте банка. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Ай да попутным ветерком тихо лодочка плывет, ай на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай он поет про самого, а про товарища дружка, а только рядом нет.

только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашего.

0: лето с Казак-ФМ.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак-ФМ.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Представляешь, Валера, ну я мачо. Из-за меня вчера две бабы подрались. Да ладно, да не верю.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Якутский хамус – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха. Ему более 5000 лет. О происхождении хамуса существует несколько легенд. Одна из них гласит, что охотник увидел, как медведь, сидя на пне, дергал щепу, которая издавала необычный звук. Косолапый рычал, словно старался что-то спеть. Вероятно, это зрелище понравилось охотнику, и он решил усовершенствовать изобретение мишки. В результате на свет появился хамус. В древние времена его делали из костей или дерева, а сейчас из металла. Хамус представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе звучит он тихо, но если приложить хамус к зубам или губам, тогда рот и дыхание будут служить резонатором и усиливать звучание. Якуты дополняют игру горловым пением, имитируя птиц или животных. Звук получается необычный, завораживающий, космический. Якутские шаманы использовали хамус для лечения людей и изгнания злых духов. А еще он нередко сопровождал любовные признания. Этот музыкальный инструмент – один из брендов Якутии. В ней даже официально отмечают День хамуса, и музей ему посвятили. Это символ национальной культуры Республики Саха. В его звучании – душа народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а я не понял, а что это ты на рабочем месте пьешь, сидишь? Ой, вы знаете, я вчера у доктора был, он мне спирт прописал. Спирт? Может быть, спорт? Ну, может и спорт, я не понимаю, этих врачей почерк такой непонятный.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Соседи. Бедняк – это позор богача, гласит поговорка одного из древнейших и ныне исчезающих народов – караимов. Даже на их родине, в Крыму, где памятников культуры караимов, кажется, сохранилось больше, чем самих караимов, постоянно живут всего 600 представителей этого этноса. До сих пор доподлинно неизвестно, откуда пришел этот народ. Очень воинственный, поклоняющийся древнееврейской Торе и при этом говорящий на тюркском языке. Современное сердце караимской культуры и истории – крымская крепость Чифуткале, что в переводе значит «еврейская крепость». Стены там испещрены таинственными письменами. Язык их караимский, а алфавит – древнееврейский. Храмы караимов не похожи ни на синагоги, ни на мечети. Это кенасы. До сих пор историки и этнографы бьются над одной загадкой. Кенасы ориентированы не на восток, не на Мекку, а строго на юг. Кулинарная летопись этого этноса – горячий сплав различных культур. Во-первых, караимы чтут кашрут – иудейские правила готовки. При этом в их кухне есть блюда и из Средней Азии, и даже с Кавказа. Только названия чуть отличаются. Например, пилав – это плов, чир-чир – чебуреки, а хамур-далма – особая разновидность пельменей. Даже если вы забежали к караиму по-соседски на минутку, он непременно угостит вас ароматнейшим кофе. А если повезет, то и знаменитыми караимскими кибинами, особыми пирожками с рубленым мясом в форме полумесяца. К обрядовым блюдам, готовящимся к религиозным праздникам и свадьбам, относятся тымбыл – круглые лепешки из теста, замешанного со сливками и маслом, или маслом и яйцами. Котлама – творожный пирог, семь слоев которого символизирует 7 недель, прошедших после Пасхи, 4 слоя из дрожжевого теста, 3 из творога. И, конечно, свадебные пироги. Киевлюк со стороны жениха и келинлик со стороны невесты. Пищей, особенно праздничной, караимская хозяйка всегда поделится с нуждающимися или соседями. Да, кстати, если кусочек вкусного пирога достался по-соседски и вам, то, возвращая взятую взаймы посуду, соблюдайте нехитрую традицию. Непременно положите в нее что-нибудь вкусное, как благодарность. Каждое из караимских блюд очень ценно. Исконные рецепты их приготовления нигде официально не зафиксированы и передаются как фольклорное богатство народа из уст в уста, из поколения в поколение. Так что, будучи в гостях у караимов, не забывайте, что таких, как ваш друг, на свете осталось всего несколько сотен. И, вкушая угощения, которые вам подают в полной мере, постарайтесь ощутить, что ваша трапеза – тайна соприкосновения с культурой древнего народа.
1: Добрые соседи! Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятый буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: становится намного веселее, если представить, что тебе уже не пятый десяток, а все еще первая сотня.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как. Как?

0: бачили, що це?
1: Что в кубанском говоре означает слово «вековуха»? Мы спросили у прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Девка ни разу не вышла замуж.
3: Это какое-то смешное слово с, может быть, выковыривать. Может быть, это какая-то кочерга или поварёшка, ложка, что-то такое из посуды.
4: Старая вдова, похоже, или женщина, которая долго живёт.
2: Ну, это девушка, не вышедшая замуж, живущая все время одна. И, может, женщина уже, ну, без мужа, потерявшая мужа.
1: Действительно, на Кубани раньше выковухой называли вдову. А таких было немало из-за военного образа жизни казаков. Вот это так.
0: Море лето с Казак ФМ.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Включай!
1: Как же люб он мне, этот белый свет!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: станции. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Привет, друзья. Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда.

0: Муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
1: Шутки, прибаутки. Когда душа поет.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятелей рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
3: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи.
1: Если сосед хороший, на меже плетень не нужен. Так говорят наши соседи, карачаевцы. От нас до них рукой подать. От них до нас несколько криков. Криком, кстати, у карачаевцев издавна мерили расстояние. У них вообще есть свои старинные меры длины. Например, расстояние, равное ширине ладони с вытянутым большим пальцем, сюем, это примерно 10 сантиметров. А толщина пальца называется эли, или примерно 2 сантиметра. Когда-то в горах они мерили расстояние шагом. Один шаг – один атлам. Но самая интересная мера – тот самый крик, или кычырым. Карачаевцы – древний кавказский народ, потомки древних скифов. Жили они всегда на плодородных землях к северу от Кавказского хребта. И только нашествие Золотой Орды и Тамерлана оттеснили их выше, в горы. В России живет 192 тысячи карачаевцев, большая часть их в Карачаево-Черкесии. Около 1000 представителей этого народа живет в Краснодарском крае. Узнать карачаевцев в своем соседе просто. Считается, что карачаевцы – один из самых красивых народов Кавказа. При хорошей фигуре и женщины, и мужчины имеют очень тонкие черты лица, большие черные глаза и белую кожу. Нравы у этого народа строгие. Обычно карачаевец берет в жены лишь одну жену и с ней мирно живет всю жизнь. Детей воспитывают строго, в безусловном подчинении старшим и уважительном отношении к женщине. Жена для настоящего карачаевца не прислуга, а подруга, любимая. И женщины платят за такое внимание своим мужьям верностью и заботой. Так же, как верность супругу, хранят карачаевские женщины и секрет национальной кухни – приготовление кефирной закваски. Согласно легенде, кефирные зерна – пшено пророка. Честному племени карачаевцев принес в своем посохе сам Магомед, пообещав, что до тех пор, пока рецепт хранится в секрете, народ этот не будет знать голода. С тех пор прошло несколько веков, но к божественному напитку в карачаевских семьях по-прежнему относятся с глубоким уважением. Говорят, что даже мать не поделится кефирными грибками с дочерью, выходящей замуж. Девушке приходится тайком похищать закваску из материнского дома или поручать это своему доверенному лицу, которому за это платят неплохое вознаграждение. Это символический ритуал. Но церемонии соблюдены, тайна не выдана, завет не нарушен, Аллах не лишает карачаевцев волшебной силы. Как бы там ни было, но напиток удовольствий, а именно как кефир переводится он с одного из карачаевских наречий, авторитетно признан полезным для всех, кому дорого его здоровье.
0: Добрые соседи!
2: Когда душ.

0: Эх, братцы!
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

лодочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздников. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба!

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

пою, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем люди строят высокие дома?
3: Главная причина, дочь, потому что земля дорогая, а многоэтажное здание позволяет на относительно небольшом участке земли построить сразу много квартир или офисов.
0: А если сильный ветер дует, они шатаются?
3: Смотря какой высоты это здание. В Краснодаре много высоких домов в 9, 16 и даже 20 этажей. У нас в городе сильный ветер дует нечасто, поэтому в таких домах он не чувствуется. А вот более высокие здания или, например, телевизионные башни раскачиваются.
0: А если налетит сильный-сильный ветер, прямо ураган, он их раскачает?
3: Для того, чтобы здание не разрушил сильный ветер, инженеры-строители придумывают очень сложные конструкции. Называются они демпферы. В некоторых небоскребах их несколько, и занимают они целые этажи. Они позволяют эти колебания от ветра уменьшить, но все равно они заметны. Самые высокие небоскребы могут раскачиваться в стороны на 1,5–2 метра. И люди на самых верхних этажах это могут почувствовать. Но самому зданию такие колебания не страшны.
0: А упасть такой дом может?
3: От ветра еще ни один такой дом не упал, потому что прежде чем его построить, строители выполняют очень много расчетов и учитывают не только силу ветра, но и вероятность землетрясения, например. И только потом делают проект дома с учетом этих данных.
0: Я когда вырасту, буду на 100-м этаже жить. Буду там кататься, как на качелях.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым, да и снег лежит.

0: ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Люба, братцы, 104.9 FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а вот скажи мне, ты после пол-литра работать сможешь?
2: Смогу.
1: А после литра?
2: После литра смогу.
1: А после двух?
2: После двух
1: работать не смогу. А вот руководить буду однозначно.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Зак Ефрон.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно...

море лето с Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «Семейное положение».
0: А, ну это понятно.

0: На 10 девчонок 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Эх, Люба, братцы, 98,2.

0: Петя, ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.
3: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь-дорогу? По пути с Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, папа, убери ее скорее. Она противная.
3: Что убрать, Нина?
0: Паутину, вон в углу.
3: Хорошо, сейчас уберу. Но ты могла бы это сделать и сама. Паутина никакой опасности не представляет.
0: Я ее боюсь, она липнет. Зачем пауки ее вообще плетут?
3: О, паукам она нужна для самых разных задач. Во-первых, это их убежище. Там они укрываются от врагов или непогоды. Во-вторых, с ее помощью пауки охотятся, ловят разных насекомых. Ну и в-третьих, из паутины они делают специальные коконы, куда откладывают яйца. Из них вылупятся маленькие паучата.
0: А откуда они берут паутину? Они такие маленькие, а паутины вон сколько.
3: В брюшке пауков есть специальные паутинные железы. Они вырабатывают вязкое вещество, состоящее из белка. Его называют секрет. Наружу оно попадает через мельчайшие предельные трубочки. Таких трубочек у паука очень много, больше 500. На воздухе белковый секрет паутинных желез твердеет и застывает в форме тонких ниток. Они, кстати, бывают разных видов, липкие и не очень.
0: А как пауки сами к ней не прилипают?
3: Когда паук плетет паутину, он касается нитей самыми кончиками лапок, а они покрыты множеством волосков, которые не дают лапке прилипнуть. А еще ноги паука смазаны особым маслянистым веществом, и он как бы скользит по паутине. Но вообще он помнит, какие нити у него липкие, а какие нет, и бегает по тем, которые не липнут.
0: Какая у него память хорошая! Их же там тысячи! Я бы точно не запомнила.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петровна, а вот объясни, как ты это делаешь?
2: Что делаю?
1: Ну вот смотри, все наши мужики поехали на рыбалку. Значит, 100 пудов там пить будут, веселиться и так далее. Ну, все мы это прекрасно понимаем. А вот твой муж не поехал. Вот как ты это сделала?
2: Ой, да все очень просто. Набрала ему ванну с пеной, он дома и остался.
1: И что, вот так вот просто ванну с пеной набрала, и все, и он остался?
2: Девочки, я вам говорю, монтажная пена кого хочешь остановит.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа.

казаков. Это веселый молодежный танец. Парни и девушки на народном гулянье. Начинаются заигрыши. А как все это выражается? В движении, улыбках, красочных костюмах и заводной мелодии, которая не дает усидеть на месте. Образцом является танец «Молодычка», поставленный Николаем Кубарем, когда он был главным балетмейстером кубанского казачьего хора. Его называют «маэстро танца», гением хореографии. Вообще, «Молодычка» собрала в себе много народных элементов. В ней, как и в других казачьих танцах, внутренняя

0: и выкрутасы, и дробь ногами, и необычайная легкость поступи, и движение руками, то плавные, то резкие, словно отрубило-отрезало. А еще вскрики, которые подстегивают и раззадоривают. Танцы казаков полны веселья, озорства, лихости и бесшабашности. Они, как сама душа кубанского казака.
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: Эх, прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

море лето. Сказ КФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Лягушка и кулик». Прилетел кулик на новое болото. Увидел лягушку и говорит:
2: «Эй, квакуха, перебирайся на мое болото жить. Мое болото лучше твоего. На моем болоте кочки большие, берега крутые, мушки.

0: Сами в рот залетают.
1: Поверила лягушка Кулику и отправилась на его болото жить. Скачет, скачет, видит, на дороге пень стоит. Спрашивает:
2: куда, лягушка, скачешь?
3: Скачу Кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают.
2: Каждый кулик свое болото хвалит,
1: говорит пень.
2: Гляди, в беду попадешь, воротись.
1: Не послушала его лягушка и дальше отправилась. Скачет, скачет, на дороге лужа стоит. Спрашивает:
4: куда, лягушка, скачешь?
3: Скачу Кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают.
4: Каждый кулик свое болото хвалит,
1: говорит лужа.
4: Гляди, в беду попадешь, воротись.
1: Не послушала ее лягушка и отправилась дальше. Скачет, скачет, навстречу улитка ползет. Спрашивает:
5: куда, лягушка, скачешь?
3: Скачу Кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают.
5: Каждый кулик свое болото хвалит. Гляди, в беду попадешь, воротись.
1: Не послушала ее лягушка и отправилась дальше. Вот скачет, скачет, наконец прискакала Кулику на болото. Поглядела кругом: кочки, свершочки, берега пологи, мошки не летают. Прыгнула в воду и в трясине увязла, еле-еле выбралась. Нашла сухое место и думает:
3: нужно было повыше забраться, осмотреться.
1: Видит, рядом шест стоит. Стала по нему вверх забираться. Забралась она к цапле по ноге и прямо ей в клюв и угодила. На том и сказки конец. А теперь самое время ложиться в свои кроватки, закрывать глазки и засыпать. Радужных вам снов, казачата!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два кума. Один другому говорит: о, здорово, здорово. Слушай, у тебя какие планы на выходные? Что в субботу делать?

0: делаешь?
1: В субботу мы с сыном будем змея воздушного запускать. А ты?
2: Ну, приблизительно то же самое, куме. Тещу в аэропорт повезу.
3: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казахском.

себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Зак ФМ. Зак ФМ.

0: ты моя женщина.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.